0: Глида,
1: маргарина, йогурт, белинче, бурекас и млебен, хаминадос.
2: Шаварма, шаварма, шаварма, шаварма, шаварма.
0: Ах, жентиля.